Нет сирду буржу, ваши вопа, ка, тебя же агапра. Domani è festa, si mangia minestra, minestra e cotto, si mangia ricotta, ricotta